Повсюду бензин, но ты носишься искрой. Синьорита, изысканность, новую жизнь, одержимость, рвут коготки, новая искренность. Тут разговоры о том, что и в горе, и в радости, невкусные сладости, детка, очнись, Антарктида начинается здесь.

0: собраться, сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Радио «Зефир».
2: Волна удовольствий.
3: В Бобруйске 6 часов утра.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Дир ФМ.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
0: Телефон рекламной службы 8044

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина. Александр Лукашенко подписал указ о мерах по развитию международных автомобильных перевозок грузов. Документ предусматривает освобождение от утильсбора в 2026 году для ввозимых новых грузовиков эко-класса 5+, прицепов и полуприцепов. Глава правительства Александр Турчин находится с официальным визитом в Кыргызстане. Премьер-министр примет участие в открытии совместного бизнес-форума. Кроме того, предусмотрено посещение ряда производственных площадок. В Бобруйске началось масштабное преображение пешеходной зоны. На участке улицы Социалистической от выставочного зала до торгового дома «Вестер» кипят работы по благоустройству. Совсем скоро там появится современная лаунж-зона. В Бобруйске на территории детского лагеря «Орленок» провели необычное профилактическое мероприятие. Участниками стали те, кто ранее попадал в поле зрения правоохранителей, активисты патриотического клуба «Бастион», учащиеся местных колледжей. Ребята готовили базу к большой военно-патриотической игре «Зорница». Приятными оранжевыми огнями зажегся жилой дом на улице Минской, 25. Проект реализуется в рамках комплексной программы по благоустройству и визуальному преображению городской среды. 20 мешков отходов и 3 шины. Молодежь Бобруйска присоединилась к современному экологическому забегу. Студенты очищали популярную лесопарковую полосу от городской центральной больницы до санатория «Шинник». 6 июня с 9 утра до 12 дня будет организовано проведение прямой телефонной линии на предприятиях ЖКХ «Бобруйска». Местные жители смогут задать интересующие вопросы и получить на них ответы. Все номера телефонов на boberlife.by или в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Рассматриваете себе автомобиль? Приезжайте в новый автоцентр «Лада Доброкар» в Бобруйске по адресу улица Комарова, 3. Выберите свой автомобиль уже сегодня. Подробности на ladadobrokar.by или по телефону 29 555 55 80. В связи с увеличением объемов производства ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйск Агромаш» приглашает на работу электросварщиков на автоматических и полуавтоматических машинах и маляров. Заработная плата от 1800 рублей. Возможны варианты полной и частичной занятости. Иногородним предоставляется общежитие. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 80-02-25-70-09-86. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 14. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Ветер юго-восточный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 22. Влажность 64%. Атмосферное давление 751 миллиметр. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM. Каждый час.

0: Добрейшее утречко, наш прекрасный город Бобруйск и все его жители.
1: Да, доброе, прекрасное, солнечное утро.
0: Пятничное, поэтому такое прекрасное. С вами Юлия Гладкова.
1: И Рома Вакс, и наше утреннее шоу «Два в одном».
0: Ну что, и мы начинаем сегодняшнюю заканчивать неделю рабочую.
1: Слава богу.
0: Да.
1: Многие думают, а что, погодка вот наладилась, как раз на выходные, можно уже планы какие-нибудь строить.
0: Ну, поэтому все. Поговорим мы сегодня про быт, да?
1: Да, быт, привычки и тайны нашего тела. Собственно, так. Как оптимизировать жизнь. Вот так вот. Mm-hmm. Например, горячий душ перед сном на самом деле охлаждает тело.
0: Да, кстати, да.
1: И после горячей воды сосуды расширяются, и организм начинает активно отдавать тепло. А снижение температуры тела – это естественный сигнал мозга – пора спать.
0: Ага. Ну, кстати, ты знаешь, я слышал вот, про контрастные души, и говорят, что... Если ты делаешь контрастный душ, там холодно-горячий, холодно-горячий, и заканчиваешь горячим душем, то это хорошо для сна. А если холодным, наоборот, чтобы взбодриться.
1: А я и так делаю на всякий случай. Сначала одним, потом вторым.
0: Ага. А вообще не моешь, да?
1: А что? Некоторые исследования показали мыться каждый день. Вот мы потом будем говорить.
0: Вредно,
1: да.
0: Так, хорошо. Ну, говорят, что заправлять кровать сразу после сна вредно для здоровья. Под одеялом, так жене и передам, кстати. Под одеялом за ночь сохраняется влага и тепло. Идеально. Среда для пылевых клещей. Дайте постели проветриться хотя бы 15-20 минут, пока вы чистите зубы. Вот
1: ну,
0: так
1: это
0: вот.
1: Прям много чистить зубы.
0: Ну, тоже подстава такая.
1: Дёсности.
0: Как бы. Можно полчаса, пока я с дома не уеду, а потом...
1: Чистить зубы сразу после еды нельзя. Вот так вот. Кислоты из пищи временно размягчают зубную эмаль. И если начинать чистить зубы щеткой сразу после еды, можно буквально ее стереть, собственно, эмаль эту самую. Поэтому как минимум полчаса нужно подождать.
0: Можно вот так вот пошел, 15-20 минут чистишь, и до десен счистил все. Утренняя чашка кофе работает лучше всего через 2 часа после пробуждения. Сразу после просыпания уровень гормона бодрости, кортизола и так на пике. Кофе в этот момент бесполезен и лишь вызывает привыкание. Подождите, пока кортизол естественным образом снизится. Но это уже не утренний кофе, что за кофе?
1: Почему?
0: Это
1: мы сейчас ритуал. Как раз делаем. Недавно проснулись часа два.
0: Угу.
1: Все, пора выпить кофе. А пока немного музыки.
0: И мы пошли делать кофе.
2: Фабрика улетного настроения.

0: Не ешь, а слушай.
1: Гороскоп.
2: Итак, гороскопчик, что же нам сегодня насоветует на сегодня прекраснейший день? Итак, овны, сегодня вам стоит доверять своей интуиции. Не бойтесь проявить инициативу, она будет замечена и оценена.
3: Тельцы, день подходит для спокойного решения накопившихся вопросов, а вечером найдите время для отдыха и приятного общения.
2: Близнецы, вас могут ожидать интересные знакомства или неожиданные новости. Будьте открыты новым возможностям.
3: Раки, сегодня важно сохранять внутреннее равновесие, не принимайте поспешных решений под влиянием эмоций.
2: Львы, у вас удачный день для творческих идей и ярких начинаний. Ваше настроение поможет вдохновить окружающих.
3: Девы, порядок в делах поможет избежать лишней суеты. Обратите внимание на детали, они окажутся важнее, чем кажется.
2: Весы, сегодня вам будет легко находить общий язык с людьми. Хорошее время для переговоров и совместных проектов.
3: Скорпионы, некоторые вопросы потребуют терпения, выдержки. Не торопите события, все сложится в вашу пользу.
2: Стрельцы, день располагает к новым открытиям и впечатлениям. Позвольте себе немного выйти за рамки привычного.
3: Козерог, ваш труд и настойчивость начинают приносить результаты. Не останавливайтесь на достигнутом.
2: Водолеи, неожиданная идея может оказаться весьма перспективной. Прислушайтесь к своим мыслям и желаниям.
3: Рыбы, сегодня стоит уделить внимание близким людям. Искренний разговор поможет укрепить важные отношения.
2: Ну, вот такой вот обнадеживающий гороскопчик. Просто никаких претензий. Слушаем музыку, двигаемся дальше.
0: Встречаем утро в

0: 84-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
2: Сделано в Беларуси.

0: Итак, мы продолжаем. Интереснейшие всяческие лайфхаки сейчас вам набросаем. Говорят, что белый шум помогает заснуть не только детям, но и взрослым. Мозг просыпается не от громкости звуков, а от их резких перепадов. Белый шум, звук дождя, вентилятора маскирует резкие звуки, типа лая собак или сирену. И бережет ваш сон. Ну, вполне возможно.
1: Не знаю, я нормально под лай собак засыпаю. Вообще люблю с собаками спать. Итак, дневной сон дольше 30 минут делает нас разбитыми, говорят. Вот это инерция сна. Если спать дольше получаса, мозг уходит в фазу глубокого сна, и, проснувшись, вы будете чувствовать себя хуже. Поэтому идеальный дневной сон — это 15-20 минут.
0: Ну, я еще слышал, что до часа, говорят. Ну, как бы час с засыпанием и с просыпанием, там где-то минут 40 получается, и желательно это делать до 12.
1: Так это утро.
0: Ну, вот так вот. В каждый по-разному.
1: Если я только в 10 проснулась, сразу на дневной сон.
0: У каждого разный дневной сон. Ну, говорят, что привычка формируется не 21 день, а в среднем 66 дней начинается. Миф про 21 день пошел от пластического хирурга, заметившего, что пациенты привыкают к новому лицу за 3 недели. Новые нейронные связи в мозгу для реальной привычки, например, бегать по утрам, требуют около 2 месяцев.
1: Вот, вот это вот уже похоже на правду. То я жду 20 дней, и все, и даже на 22-й.
0: Вообще не хочется,
1: 22-й,
0: на 22-й бежать не хочется.
1: Итак, а теперь просто ужасающий факт. Так. Вот так вот. Пыль в квартире на 70% состоит из омертвевшей человеческой кожи.
0: О, господи, боже
1: ты
0: мой.
1: Ты представляешь?
0: Это все моя кожа.
1: Мы постоянно обновляемся, и человек сбрасывает около 40 тысяч чешуек кожи в минуту.
0: Ничего, линяем, короче.
1: Ты представляешь? Так что уборка — это буквально очищение дома от старых версий себя.
0: Обалдеть, да.
1: Такое себе.
0: Мне
1: вот
0: нет
1: и
0: слов.
1: Скажите, что мы не стареем.
0: Нет слов. Мультизадачность — это иллюзия. Наш мозг не может делать 2 сложных дела одновременно. Он просто супербыстро переключается между ними, тратя на это колоссальное количество энергии и снижая продуктивность аж на 40%. Вот так.
1: Ну, я не думаю. Здесь просто дело привычки.
0: Ну, вполне возможно.
1: Я вот как работаю, иногда совмещаю там что-то на компьютере, делаю на одном телефоне, на другом телефоне. Это просто дело привычки. Поначалу это было сложно, действительно, где-то ошибки допускала я. А потом нормально привыкла, все хорошо.
0: Два дела превращаются в одно большое, поэтому...
1: Ну, собственно, такие вот интересные у нас фактики.
0: Вот, но еще не менее интересная и замечательная музыка вас ждет впереди, а потом мы к вам снова вернемся.

0: сложнее всего начать действовать. Все остальное зависит только от упорства.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.
2: Радио Zephyr. Волна удовольствия.

0: Реклама.
1: Хотите крылья за спиной?
2: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
1: Откуда ты все это знаешь?
2: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
3: 16 марта по 8 июня на территории Республики Беларусь государственной инспекции проводится специальное комплексное мероприятие «Нерест», основными задачами которого являются предупреждение и профилактика правил любительского рыболовства, недопустимость совершения противоправных действий в рыболовных угодьях, проведение профилактической работы среди населения, в том числе путем проведения подворовых обходов, а также выведение из незаконного оборота сетей и других запрещенных орудий рыболовства. Так, с 1 апреля по 30 мая в рыболовных угодьях Могилевской области установлены ограничения в виде лова рыбы одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, оснащенным одной искусственной приманкой, имеющей не более двух одинарных или двойных или тройных крючков, в светлое время суток с берега, без захода в воду.
4: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
5: Сделано в Беларуси.

0: Итак, мы продолжаем. Палин спалился, а мы вам сейчас расскажем несколько мифов.
1: Интереснейших.
0: Итак, синий кит больше любого динозавра. Это реальность. Это крупнейшее животное из всех известных науки. Вот так вот.
1: Mm-hmm. У акул практически не бывает кариеса. Кстати, это тоже правда. Их зубы постоянно обновляются новыми рядами. Какие же они счастливые.
0: Молодцы. И стоматологов акулик тоже нету. В космосе человек становится выше. Правда. Из-за отсутствия гравитации позвоночник немного распрямляется даже.
1: Ну и чихнуть, говорят, с открытыми глазами невозможно. Да, точнее, конечно. Ну да, это крайне сложно из-за рефлекторного смыкания век.
0: Чтобы глаза не вылетели. Луна влияет на приливы и отливы, это правда. Это происходит благодаря ее гравитационному воздействию на Землю. Вот так вот.
1: Также говорят, что акулы старше динозавров, это тоже правда. Якобы акулы, говорят, появились примерно за 200 миллионов лет до динозавров.
0: Ого. Вот это да. Да, и акулы, говорят, раньше были гораздо больше, гигантские такие.
1: Господи,
0: вообще.
1: Господи, это еще страшнее сейчас.
0: Ну, поэтому нас и не было, наверное, в те времена.

0: Обручальные кольца лучше покупать в «Диаманте». Почему? Потому что в «Диаманте» огромный выбор. Скидки до 72% и розыгрыш сказочных подарков среди покупателей. Ваша идеальная пара ждет вас в «Диаманте». Срок проведения акции по 30 июня 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону +375 29 689 77 78.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: Праздник не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Смартфоны от 16 рублей в месяц. Телевизоры от 26 рублей 30 копеек в месяц. Кофемашины от 73 рублей 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
3: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: исключать из него. Отвечать за ведение перечня будет Нацбанк. Включать в список будут за 30 рабочих дней, а при необходимости запроса документов или сведений о других государственных органах – за 2 месяца. Вносить изменения в каталог планируют в течение 5 дней. В случае потребности информации из других госисточников срок продляется до 15 дней. В Минске продают ресторан грузинской кухни за 1 миллион долларов. Заведение открылось более 20 лет назад. Оно занимает территорию 34 сотки, на которых находятся здания с просторной террасой, беседки, детская игровая зона, собственная парковка. Общая площадь 271 квадрат, причем основной зал занимает 52 квадратных метра. Одежду и украшения Мэрилин Монро продали на торгах за рекордную сумму. Коллекционеры из разных стран мира провели аукцион, на котором представили личные вещи актрисы. Предметы из ее наследия вызвали огромный интерес и были реализованы за 2,5 миллиона долларов. Среди самых дорогих лотов – черный шерстяной костюм, который Монро надевала во время свадебного путешествия из Сан-Франциско в Японию, и серьги-подвески с 3 кольцами. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 83 копейки, евро 3,28, за 100 российских дают 3,82 белорусских. 10 китайских юаней стоит 4 рубля 18 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 95 долларов 7 центов за баррель.
1: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
0: Рассматриваете себе автомобиль? Приезжайте в новый автоцентр «Лада Доброкар» в Бобруйске по адресу улица Комарова, 3. Выберите свой автомобиль уже сегодня. Подробности на ladadobrokar.by или по телефону 29 555 55 80. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
1: Погода.
0: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Ветер юго-восточный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 22. Влажность 64%. Атмосферное давление 751 миллиметр. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Итак, уже 9 часов, и мы к вам вернулись совсем радостные и веселые. Почему? Да потому что сегодня пятница. С вами в студии Юлия Гладкова.
1: И Рома Вакс.
0: И самое утреннее шоу 2 в одном. И мы сегодня беседуем про всяческие бытовые штуки, которые нам помогают, либо не помогают.
1: Жизни. Да, вот, например, температура в комнате, где вы спите, должна быть около 18 градусов. Да. Прохладно, и в комнате наше тело вырабатывает больше мелатонина, то есть гормона молодости и сна. Угу. Вот так вот. Ну а спать в душной комнате – это верный путь к утренней головной боли и отекам.
0: Ну да, кстати, поприятнее как-то спать.
1: Ну, 18 градусов, ну, мне кажется, это как будто бы... Ну,
0: даже
1: так.
0: Жарковато, да?
1: Холодно.
0: Холодно, да, глупости. Одеяло для чего придумали люди? Обезвоживание маскируется под чувство голода.
1: Вот так. Ну, это да.
0: Есть такое дело. Сигналы жажды и голода в мозге обрабатываются в одном отделе. Часто, когда нам кажется, что хочется перекусить, организм на самом деле просто нужна чистая водичка.
1: Вот так вот. Зевота заразительная из-за зеркальных нейронов.
0: Ага.
1: Вот это такой эволюционный механизм сопереживания и синхронизации группы. Поэтому, если вы зеваете в ответ, ваш мозг эмпатичен и считает состояние окружающих сразу.
0: Я тебе больше скажу, я только прочитал про зевание и уже захотел зевать. Запах скошенной травы – это сигнал тревоги. Этот приятный свежий аромат на самом деле химические соединения, которые трава выделяет при повреждении, чтобы предупредить соединение растений об опасности. Вот так вот.
1: Ну, а что они сделают, соседние растения?
0: Да. Бегите,
1: просто, они
0: бегите!
1: Они просто будут передавать другим.
0: А они только шелестят.
1: Да. А, ну, допустим, вот ты косишь свой участок. Вот они передают, а получается бессмысленно передают.
0: Да.
1: Другую-то траву трогать не будут.
0: Ну,
1: ну
0: да,
1: тоже бессмысленно себе. Получается.
0: А сколько тратят сил?
1: Да, субботний цепной за всю неделю не работает. Нельзя высыпаться впрок или компенсировать дефицит сна на выходных. Такой социальный джетлаг, ну, собственно, сбивает ваши биологические часы, гарантируя тяжелый понедельник.
0: Да, лучше всего высыпаться каждый день. И ложиться пораньше, и
1: вставать пораньше.
0: Ну, и вставать попозже. Ну что, в этом часу у нас, конечно же, приметочки.
1: Да, и 5 минут этикета тоже будет.
0: Ну и новости расскажем из нашей республики. Погнали.
2: Твое позитивное утро на Zephyr FM.

0: 84-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат. Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
1: Сделано в

0: Так, ну что, самое время для некоторого количества примет на сегодняшний день, да и вообще.
1: Да, по настроению природы в этот день предсказывали погоду уже, собственно, что будет зимой, говорили. Угу. Ну и на несколько дней вперед тоже. Поэтому обильное цветение боярышника, слива, суровый декабрь, январь и февраль.
0: Вот так вот. А с древних времен этот день считался благоприятным для домашних забот и общения с близкими. Люди организовывали генеральную уборку, так как по народным поверьям в чистый дом легче приходило финансовое благополучие. Ну да, общение, конечно, когда всей семьей убираешь дом, конечно, общение появляется.
1: Ну, если муравьи активно бегают около муравейника, ждите ясной погоды. А если в этот день, собственно, починить сломанную вещь, в доме будет достаток. А если испечь домашний хлеб или пирог, сохранится мир и согласие.
0: Ну, не знаю, у меня муравьи по дому что-то часто начали бегать. Это к достатку или нет? В этот день предки также соблюдали запреты, чтобы избежать неприятностей. Так что не рекомендовалось делать 5 июня, сейчас расскажем. Начинать ремонт нежелательно, потому что работа не принесет пользы. Планировать переезд, потому что смена жилья не сулила ничего хорошего. Чинить поломки, потому что покой надолго покинет жилье. Вот так вот. Вот такие вот у нас приметы, поэтому ремонт сегодня точно не начинаем. В конце концов, перед выходными оно вам надо. Все, двигаемся дальше, слушаем хорошую музыку и остаемся на 95.4.
2: Сделано в Беларуси. We'll be right back.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДСАФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
2: Дела отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» — широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
3: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

0: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня в Светлогорск. Вход свободный.
1: Сделано в Беларуси.

0: Итак, у нас немножечко новостей. Вот мы для вас накопали важных и очень нужных. Поэтому ушки на макушке, внимательно слушаем.
1: Слушаем, да. С 25 по 29 июня Бобруйск по традиции примет статус мировой столицы народного творчества. И наш город, собственно, в очередной раз примет международный фестиваль «Венок дружбы».
0: Ура!
1: Ну, тоже такая, знаешь, действительно наша визитная карточка. Угу. Вот. 25 творческих коллективов в этом году съедутся. Более 400 артистов, кстати. И Азербайджан будет, и Армения, Беларусь, Россия, Турция, даже далекая Колумбия. В общем, ну, будет очень круто, я уверена. Выступления будут проходить, ну, как всегда, во-первых, у хоккейного клуба «Бобруйск», и микрорайон «Молодежный», «Молодежный парк», и площадь Ленина, и, конечно же, наш городской парк культуры и отдыха. В общем, будет очень круто, я уже реально жду, потому что там и шествие, кстати, будет участников, конечно же, парад, выступления творческих коллективов, и выставка-ярмарка. В общем, друзья, съезжаемся все в Бобруйск, будет очень интересно, никуда не выезжаем.
0: Вот, а вообще, вот, если вы хотите еще и в видеоформате лицезреть все эти новости, вы можете зайти, вот у нас замечательное вышло видео в новостях на нашем ТикТок-канале «Бобруйск 360», поэтому и подписывайтесь, говорит, показывает Бобруйск, тоже на нас Телеграм, поэтому...
1: Конечно же, мы, конечно, будем там держать в курсе событий, когда что, обязательно. Поэтому обязательно подписываемся.
0: Там будут и новости, и прям целый план праздника, поэтому
1: конечно,
0: обязательно, чтобы ничего не пропустить, подписывайтесь. Ну что, еще один, значит, еще одна новость. Шаолинь, Бабл Ти и чайные традиции. Минск готовится к большому фестивалю. 13 июня на площади Свободы в Минске пройдет культурный фестиваль «Чай для гармонии мира», который объединит традиции Китая и Беларуси. Гостей ждут мастер-классы, гастрономические зоны и выступления артистов из двух стран. Ну, в программе также, конечно же, блюда китайской кухни, каллиграфия, тайцзи, народные ремесла, а также выступления Хэннаньской оперной театральной группы и представителей Шаолиньского центра боевых искусств. Отдельно обещают совместные номера с белорусскими коллективами. Вот так.
1: Слушай, ну, будет круто, интересно.
0: Мне вообще вот это Шаолинь, мне так внимание всегда. Такая культура интересная.
1: Я частенько в социальных сетях вижу школу вот эту вот Шаолинь, как они там учат этому всему, ну это прям...
0: Я даже и в Тибет хочу съездить и остаться там в школе Шаолиня, стать монахом.
1: Так, ну что, на Гомельщине за первые 4 месяца этого года не зарегистрировали ни одного ребенка с именем Наташа, Света, Ира, Галина, Лидия и даже Людмила, представляешь?
0: Ничего себе.
1: Да, в списке исчезнувших имен также Тамара, Раиса и Клавдия. Вот так. Хотя пару десятков лет назад, но они звучали почти в каждой семье.
0: Да.
1: Также редкими стали мужские имена. Это Борис, Геннадий и Виталий. Сергей и Николай тоже стали штучными, говорят. Но вот часть так имен возвращается. Например, Верами назвали уже 20 девочек, а Константинами 18 мальчиков.
0: Вот так вот. Ну вот интересно, да, как времена меняются, целыми поколениями меняются имена, даже не говоря уже ни о чем. Ну что, вот такие интереснейшие новости. Мы движемся дальше, слушаем хорошую музыку, и вы оставайтесь с нами на Зефир FM.
2: Встречай утро на Зефир FM.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!
1: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.
3: Сделано в Беларуси.

0: Ну что, пришло время немножечко напомнить вам про правила этикета, да? Буквально пять минут. Вот сегодня поговорим о том, как правильно дарить подарки. Так вот, дарить подарок нужно с учетом интереса человека, не просто так, что мне не угодно.
1: Да-да-да.
0: Даже небольшой презент произведет большое впечатление, если он выбран с вниманием к увлечениям получателя.
1: Это да. Ну и не спрашивайте стоимость подарка после вручения. Подарок — это знак внимания, а не финансовый отчет. Кстати, это так странно,
0: типа, действительно. А сколько это стоило? Сколько? Ну вот сам и играйся. Не хвастайтесь ценой подарка тоже. Фразы вроде «я столько денег на это потратил» могут поставить человека в неловкое положение.
1: Не знали, наоборот, заинтриговать.
0: Да, что?
1: Сейчас посмотрим. Ты открываешь, а там «сколько ты потратил?» Так, ну что, упаковка имеет значение. Красиво оформленный подарок тоже показывает и заботу, и, собственно, праздничное такое настроение.
0: Ну, кстати, да. Опять же, момент внимания.
1: Ну, главное, чтобы там не какая-нибудь ерунда была, там заколка.
0: В газете. Не требуйте открыть подарок немедленно. Открывай.
1: Я сказал сейчас.
0: На самом деле, ты знаешь, у меня было однажды разочарование, когда человек попытался показать, что ему понравилось, но видно было, что так себе. И все, я теперь не прошу вас. Я все понял. Поэтому вот некоторым людям комфортнее сделать это позже и в спокойной обстановке.
1: Плакать.
0: Да.
1: Не вручайте подарок со словами «извини, что такой скромный». Вот подобные фразы обесценивают вас, ваш же подарок. Ну да.
0: Не используйте подарок как намек. Весы для похудения или книга «Как стать организованнее» могут быть восприняты неоднозначно.
1: Кстати, да, у меня была знакомая, которой тоже подарили весы. Она очень расстроилась, но знаешь, что ей сказала? Это был молодой человек, он говорит: они, там просто такая красивая картинка на этих часах. Я подумала, она просто дополнит твой интерьер.
0: Еще и весы там, да, написано для особо тяжелых.
1: Да, что-то по типу взвешиваться нужно по одному человеку.
2: Включайся.

вот он, шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

0: Встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Так звучит город. Зефир FM.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: БелАЗ представил первый в мире 220-тонный карьерный самосвал на сжиженном природном газе. Главными инновационными решениями в модели стали газопроводные

0: вспыхнул. Утром 3 июня в гостинице на юге индийской столицы стали 21 человек, среди которых оказались 18 иностранцев. Еще 47 человек удалось спасти и эвакуировать. Среди стран, чьи туристы пострадали – Кыргызстан, Афганистан, Бангладеш, Либерия, Мозамбик, Нигерия и Сомали.
1: Вот это да!
0: Игрушечную «Феррари» продали по цене настоящего автомобиля. Это редкая модель. За детальную копию суперкара, которую можно поставить на полку, заплатили 19,5 тысячи долларов. Длина игрушки около 58 сантиметров. Мировой тираж всего 199 единиц. Разрабатывали уменьшенный объект с использованием чертежей настоящей машины. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 20. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
0: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Ветер юго-восточный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 25. Влажность 41%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные, предоставленные Белгидрометом, это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.
2: В наших глазах зажегся город.

0: Ну что, 10 часов, ну и с вами все так же, Юрий Гладков.
1: И также Рома Вакс.
0: И также утреннее шоу 2 в 1. Мы сегодня разговариваем про всяческие бытовые штуки.
1: Вот, вот что я узнала, собственно, так. Друзья. Мы чихаем со скоростью урагана.
0: Ага.
1: Ты понимаешь, вот что вот это такое? Поток воздуха при чихании может развивать скорость до 160 км в час. Именно поэтому сдерживать чихание вредно, потому что создается опасное давление на сосуды
0: головы.
1: Голова
0: может взорваться, да? Ну, то есть, когда тебе говорят, ты ураган, будем знать, о чем речь. Прикосновение к кошке снижает давление. Поглаживание питомца и его урчание на частоте 20 до 140 Гц расслабляет нервную систему.

0: по-моему, снижает риск инфаркта на треть.
1: Да, еще? Только тут забывают указать, что не все коты хотят, чтобы их гладили. Мы их раздражаем иногда. У меня просто вот одна есть такая кошка дома, она вот сама по себе любит быть.
0: У меня моя любительница. Она не любит на руках быть, но вот погладиться даже иногда задалбливается. Погладьте, погладьте меня.
1: Лучший способ, собственно, принимать правильное решение — подождать часов 12. Ну, поспать можно тоже. А на утро уже пожалуйста. Потому что во время сна наш мозг структурирует информацию, переносит ее в долгосрочную память, и все. И утром решение часто приходит само по себе.
0: Ну, не зря говорят, утро вечером мудренее.
1: Да.
0: Ну, свежий воздух дома снижает уровень агрессии. Избыток углекислого газа, СО2, в непроветриваемой комнате вызывает легкую гипоксию мозга. Это приводит к раздражительности, быстрой утомляемости и беспричинной злости на близких.
1: А я даже вот перед сном бывает проветриваю, даже зимой проветриваю.
0: Иногда
1: это
0: даже
1: очень
0: сплю
1: хорошо
0: на улице, да, когда сильно нервная.
1: Правда, не по своей воле.
0: Zephyr.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Ну что, гороскопчик, повторим для тех, кто сегодня утром не застал. Итак, Овны, сегодня вам стоит доверять своей интуиции. Не бойтесь проявлять инициативу, она будет замечена и оценена.
2: Тельцы, день подходит для спокойного решения накопившихся вопросов. Вечером найдите время для отдыха и приятного общения.
1: Близнецы, вас могут ожидать интересные знакомства или неожиданные новости. Будьте открыты новым возможностям.
2: Раки, сегодня важно сохранять внутреннее равновесие и не принимайте поспешных решений под влиянием эмоций.
1: Львы, у вас сегодня удачный день для творческих идей и ярких начинаний. Ваше настроение поможет вдохновить окружающих.
2: Девы, порядок в делах поможет избежать лишней суеты, но обратите внимание на детали, они окажутся важнее, чем кажется.
1: Весам сегодня будет легко находить общий язык с людьми. Хорошее время для переговоров и совместных проектов.
2: Скорпионы, некоторые вопросы потребуют терпения и выдержки, но не торопите события, все сложится в вашу пользу.
1: Ну а у стрельцов день располагает к новым открытиям и впечатлениям. Позвольте себе немного выйти за рамки привычного.
2: Козероги, ваш труд и настойчивость начинают приносить результаты. Не останавливайтесь на достигнутом.
1: У водолеев неожиданная идея может оказаться весьма перспективной. Прислушайтесь к своим мыслям и желаниям.
2: Рыбы, сегодня стоит уделить внимание близким людям. Искренний разговор поможет укрепить важные отношения.
1: Ну что ж, как всегда, позитивный гороскопчик, ну и хорошая музыка следует сразу за ним.
0: На работу с отличным настроением. Зефир

0: Реклама.
1: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
2: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вы с нету рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
3: Думаем, идея класс.
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
5: Сделано в Беларуси.

0: Ну что, а мы как раз добрались до интереснейших новостей, которые для вас накопали. Итак, в Азии новая мода. Народ активно надевает на домашних любимцев специальные лосины. Выглядит все, конечно, странновато, как минимум. Да и в лоток ходить не особо удобно. Хотя радует, что фантазия пока не дошла до специальных кошачьих носков.
1: Слушай, ну очень странно на самом деле.
0: Да.
1: Если честно.
0: Ну, а что делать? Знаешь, людям заняться нечем. Скучно. На себя лосины вроде как уже не модно, но на собачку почему бы и нет?
1: Ну, в принципе,
0: или
1: да.
0: Со своих старых лосин отрезаешь, знаешь?
1: Ну, это что-то такое нереализованное с собой, да, можно...
0: Да-да-да, комплексы, вот человеческие комплексы в итоге отражаются на наших зверюшках, братьях наших меньших.
1: Да, ну что, кстати, узнала, что слабое рукопожатие может оказаться признаком депрессии. Ты представляешь,
0: вот.
1: Да, у людей с низкой силой хвата риск развития депрессии оказался примерно на 42% выше, чем у обладателей более сильного хвата.
0: Ничего себе, да, ты знаешь, мне вот не очень нравится, или не то, что не очень нравится, но странные люди, которые пожимают руку так, что тебе кажется, что они сейчас сломают его просто.
1: Да. Ну, не... то что-то так показать, смотри, какой я.
0: Ты видишь, у меня только рукопожатие какое сильное, а вообще я такой гигант, Аполлонище. В Лас-Вегасе прошли первые Олимпийские игры на стероидах. Соревнования, где спортсменам разрешили допинг, гормоны и экипировку вне обычных правил. Организаторы ждали рекордов, но получили только один спорный результат и несколько побед чистых участников. Ну, так вот, оказывается, вот все эти стероиды, так это, знаешь,
1: да. Плацебо. Ну, слушай, ну, такое. Дали уже людям, ну, хотите, да, пожалуйста, да, ну, да. Надь, ну, попробуйте что-то, и все. И
0: ну, мы как будет... говорили, что вы не спортсмены, да. Так вы ими и остались.
1: Ну, не твое это.
0: Да. Иди вон, пей чаечек, отдыхай лежи, господи.
1: Итак, дерматологи считают, что постоянное мытье с использованием гелей для душа, ну, собственно, или мыло там для тела вот этого всего, в общем, пересушивает кожу и вызывает ее шелушение, микротрещины. Поэтому ежедневно принимать душ, ну, не советуют.
0: Так, а что, и либо без геля для душа, да, просто в водичке постоянно.
1: Ну, смываемый, говорят, вот смывает все-таки человек защитный слой бактерий, поэтому два раза в день, ну, не стоит.
0: Не знаю, я как смываю, не смываю, как был 120 килограмм, так и остался, поэтому не все там смывается.
1: Ты знаешь, что говорят, что вот как будто бы чистой одежды, ну, да, чистой одежды вот из хлопковой ткани достаточно для поддержания общей чистоты, ну, такое себе, как это вот можно...
0: Понаисследуют там, а потом сейчас как начнут люди...
1: Загрязнуль специально, мой до дыр в шоке.

0: Ну что ж, вот и все, собственно, на сегодня. Для нас и для этой недели тоже.
1: Да, ура, наконец-то выходные. Если вдруг вы забыли, напоминаем, пятница, выходной уже завтра.
0: И, кстати, прекраснейшее известие для сегодня для водителей. Именно сегодня заканчивается этот срок, когда нужно ездить с фарами, поэтому нет севшим аккумулятором, скажем, товарищи, наконец-то, потому что это ежедневная проблема, и ежедневно забываешь, и выбегаешь с работы на парковку, я выключил сегодня, не выключил. Стоило только один раз забыть и остаться севшим аккумулятором, все, травма на всю жизнь, поэтому я вас искреннейшим образом поздравляю, товарищи.
1: Да, ну а пока желаю вам, во-первых, прекрасного рабочего дня, он ведь у вас только начинается.
0: Да, ну, хорошей дороги домой, ну а пока.
1: Пока-пока.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: В столице прошла торжественная церемония чествования 76 человек, которые стали лауреатами специального фонда президента по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. Это победители республиканских и международных олимпиад, конференций и конкурсов.
0: Город.
1: Накануне Максим Гурин и председатель Горсовета депутатов Ирина Рынейская поздравили бобруйчанку с рождением ребенка в знаковую дату в День защиты детей. В стенах родильного дома появилась на свет девочка Ярослава. В семье это уже вторая малышка, первой 5 лет. Подробности в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
0: В мире.
1: Загрязненные продукты питания ежегодно становятся причиной около 866 миллионов случаев заболеваний и 1,5 миллионов смертей.

0: сохранила привычный облик одной из главных достопримечательностей столицы и еще до открытия привлекла внимание туристов, блогеров и критиков. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 21. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
0: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Ветер юго-восточный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 25. Влажность 41%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: дома.
1: Хотите крылья за спиной?
2: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
1: Откуда ты все это знаешь?
2: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 30.

0: утро, с вами теперь Нуремянта, вы слушаете самую сладкую радиоволну. Ну и настал тот самый момент, когда мы официально переводим дух. Сегодня пятница, друзья, тот самый день, когда даже утреннее солнце кажется еще теплее и ласковее. Ну, чувствуете этот вайб? Это не просто конец недели на самом деле. Это старт уикенда, это предвкушение встречи с друзьями, походов в кино или просто уютного вечера с любимым сериалом. Планы на сегодня, ну, главное... План, мне кажется, быть в отличном настроении. А оставьте рабочие задачи в прошлом, а все серьезные мысли до понедельника. Сегодня наш девиз «Ломим, дзен и кайфуем», а с вами Нелли Мята. Остаемся на волне 95.4.
1: Это утро будет бодрым. Зефир FM.

0: 84-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат. Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
1: Сделано

0: Ну что ж, прошла первая летняя рабочая неделя, друзья. Сегодня пятница. Включайте погромче музыку на волне 95.4. Танцуйте, заряжайтесь позитивом. Ведь впереди 2 дня свободы. А чтобы они стали еще лучше, оставайтесь на самой сладкой радиоволне. Впереди только хиты, отличные новости и заряд бодрости на все выходные. Алекс Варам. Далее на самой сладкой радиоволне послушаем еще Дженнифер Лопес и Дэвида Гетта. И трек «Герой» от СП. А с вами Нулимята. Оставайтесь на самой сладкой радиоволне. Говорю еще раз. Ведь впереди много интересного. Актуальные новости города и страны. Расскажу про погодные условия, что ожидают нас сегодня, что сулят нам звезды гороскопа в этот пятничный день. И, конечно же, наша традиционная игра с 13 до 14 часов.
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: середина часа на Зефир ФМ. Напомню, что сегодня пятница, 5 июня, и сегодня погоду в стране будет определять теплая воздушная масса. На западную половину Беларуси повлияет атмосферный фронт, поэтому там возможны ливни, грозы, сильный ветер. А в нашей Могилевской области температура воздуха поднимется до 26 градусов тепла. Переменная облачность без существенных осадков, что очень даже радует. Поэтому наслаждаемся солнечной погодой и слушаем трек Diamonds.
1: Просыпайся с позитивом на Зефир FM.

0: С вами снова Нулимята. Вы сейчас, интересно, друзья, за рулем или на работе, посмотрите по сторонам, какие цвета вас окружают. Часто ли вы выбираете одежду определенного оттенка или, может, хотите перекрасить стены в комнате? Сегодня мы поговорим о том, как цвета влияют на наше настроение и решение. И начнем с абсолютного фаворита – синий цвет. Вы думаете, это просто совпадение, вот что небо и море синее, или что многие крупные компании выбирают его для своих логотипов? Согласно глобальному опросу, проведенному одной компанией с участием людей из 30 стран, синий является самым любимым цветом в мире. Причем предпочтения разделились. Его выбрали 30% женщин и целых 42% мужчин. Психологи объясняют это тем, что синий ассоциируется со спокойствием, надежностью и стабильностью. Он помогает сконцентрироваться и даже снижает пульс. Так что, если вам сегодня нужно принять важное решение или просто немного успокоиться, тогда посмотрите на небо. Говорят, это работает. Интересно, какой ваш любимый цвет? Делитесь это с друзьями, знакомыми. Может, вы даже не задумывались об этом, пока я вам сейчас не рассказала про синий цвет. Ну что ж, остаемся на самой сладкой радиоволне. Наслаждаемся, как всегда, музыкальными хитами. Итак, Тиесто с Image. Далее послушаем трек Spot of Fake от Ave Max. И Джонни, мне не больно. А с вами на самой сладкой радиоволне Нулимята остаемся и слушаем ее до следующего часа.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы, Зефир FM.

Даже теперь все те, кто носил на руках, каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холла,

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Александр Турчин, который сейчас находится в Кыргызстане с рабочей поездкой, встретился с председателем Кабмина, руководителем администрации президента, а также принял участие в открытии двустороннего бизнес-форума. Руководитель делегации Синеокая возложил венок к вечному огню на площади Победы в Бишкеке.
0: Детали.
1: В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Днем по западу страны во многих районах ожидаются грозы, местами с сильными ливнями и шквалистым ветром. В Бобруйске погоду будет определять область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
0: В мире.
1: В Бельгии акция протеста против сокращения финансирования образовательной системы переросла в столкновение с полицией. На улицы столицы вышли около 2000 человек. Для разгона демонстрантов правоохранители применили водометы и слезоточивый газ. Часть бастующих подожгла автомобильные покрышки у центрального вокзала. В отдельных районах города также горели мусорные контейнеры.
0: Вот это да!
1: 3 гектара цветущих пионов можно увидеть в Беларуси. В выходные расцветут цветы разных сортов и оттенков. Сейчас на полях в Брестской области уже можно увидеть красные, а к 6-7 июня обещают распуститься розовые и белые. Для желающих

0: Вы слушаете Зефир ФМ, с вами по-прежнему Наримята. Друзья, посмотрите в окно уже. Воздух прогрелся. Город наполнился запахом цветущих лип и шашлыка. Да, друзья, это не сон. Календарное лето. Мы с вами прожили первую неделю июня, и она всегда особенная. Это вот как первый шаг в прохладную воду. Сначала немного робко, привыкая к новым ощущениям, а потом полный восторг. За эту неделю мы успели, мне кажется, многие из вас составить список дел на лето, который начинается со слов купаться и заканчивается планами на выходные. И вот она, вишенка на торте. Это первой летней недели. Пятница, когда еще можно с такой чистой совестью отложить все на потом. Лето короткое, а выходных всего 2 дня. Так что зачем тратить их на рутину? Давайте договоримся. Сегодня никаких отчетов и планов. Нет, сначала их нужно сделать, но до вечера все нужно успеть. Только прогулки до позднего вечера, холодный лимонад и ощущение абсолютной свободы. Впереди ждут нас целых 2 дня лета, друзья. Оставайтесь на волне 95.4. Впереди отличная музыка и, конечно же, хорошее летнее настроение.
1: Дневной зефир.

0: Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
0: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
2: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

рядом. Знай, это мой рай. Держи мою руку и не отпускай.

0: Если любить жизнь, то и жизнь тоже полюбит тебя. Если любить людей, то и люди тебе ответят уважением.
1: Глаголизмы на Зефир FM. От Светланы Глагола.

Середина часа на Зефире ФМ, и я на Иллюминатор расскажу, что сулят нам звезды гороскопа в этот пятничный день. Напомню, что сегодня 5 июня, и гороскоп на сегодня говорит, что это день с вайбом. Я ничего не планировал, но уже устал. Космос немного шатается, как после вечеринки, поэтому не удивляйтесь, если все идет, не по сценарию. Люди вокруг странные вам покажутся, техника, возможно, будет глючить, кофе не бодрит, а вдохновение приходит только, возможно, даже в ванной. Не паникуйте, друзья, это нормально. Сегодня важно не пытаться все контролировать. Лучше плыть по течению и включить внутреннего дзен-мастера. Хороший день для неформальных разговоров, странных, возможно, открытий и того самого знака судьбы, который может прийти в виде случайной фразы, песни на радио, особенно на волне 95.4 или сторис. Вечером могут разыграться эмоции. Не тушите их, но и не устраивайте драму уровня Оскара. Немного самоиронии не помешает. Вкусной еды и отключенный телефон. Вот ваше спасение. День не для подвигов, друзья, но идеально подойдет для осознаний. А вот верить гороскопу или нет, как всегда, я на Иллюминатор говорю, это дело каждого. А оставаться на самой сладкой радиоволне и слушать треки раз-два от группы Fast Family обязательно.

0: Продолжаем наш разговор о том, как цвета влияют на наше настроение. Сегодня я, Наримята, добавила солнце в нашу палитру и поговорим про желтый цвет. Это самый яркий и оптимистичный оттенок спектра. Ну, подумайте сами, что у вас ассоциируется с желтым? Ну, конечно же, лето. Жаркое солнце, бескрайние поля, подсолнухов, спелые лимоны. Этот цвет мгновенно переносит нас в беззаботные дни каникул и отпусков. Он буквально излучает тепло, даже если за окном совсем не летняя погода. А психологи говорят, что желтый стимулирует умственную деятельность, поднимает настроение и заряжает энергией. Так что, если сегодня вам немного грустно или просто хочется добавить позитива, ну, окружите себя этим цветом. Наденьте, например, яркую футболку. Поставьте на стол вазу с лимонами или просто полюбуйтесь на букет одуванчиков во время прогулки. Пускай этот солнечный заряд поможет вам провести остаток дня на позитиве. Ну а прямо сейчас поднимаем настроение на самой сладкой радиоволне с помощью трека от группы One Republic. Далее Måneskin, Baby Say. И зажигательный хит Валькирия от Beowulf. С вами Наримята на Зефир FM. Услышимся уже в следующем часу. Кстати, напомню, с 13 до 14 часов пройдет наша традиционная игра на Зефир FM. Не пропустите.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы, Зефир FM.

0: Бобруйске 13 часов. В эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Более 34,5 тысяч абитуриентов сегодня сдают централизованное тестирование сразу по 4 предметам. На выбор поступающих обществоведение, химия, физика, а также история Беларуси в контексте всемирной. Для тех, кто по уважительным причинам не смог прийти в аудиторию в основной день, предусмотрен дополнительный. Зарегистрироваться на ЦТ для прохождения экзамена в резервный период можно будет с 8 по 11 июня.
0: Город.
1: В Бобруйске ведется активная работа по благоустройству микрозоны «Шаманка». Строительные бригады укладывают тротуарную плитку и формируют пешеходные дорожки. Вдоль аллеи будут установлены новые лавочки. Подробности на bobrlife.by.
0: В мире.
1: Экстремальная жара в Испании только в мае унесла жизни 100 человек. Это рекорд за последние десятилетия. Во время температурных аномалий количество госпитализаций возрастает на 10%, а несчастных случаев на производстве до 17%.
0: Вот это да!
1: Wildberries разрабатывает собственный мессенджер. Сервис уже тестируется внутри компании. Работа над приложением началась после объединения с RAS в 2024 году. Изначально соцсеть создавалась для внутреннего общения сотрудников и решения рабочих задач. Но в будущем проект могут вывести на рынок.
0: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: Рассматривайте себе автомобиль, приезжайте в новый автоцентр «Лада Доброкар» в Бобруйске по адресу улица Комарова, 3. Выберите свой автомобиль уже сегодня. Подробнее на ladadobrokar.by или по телефону 29 555 55 80. В связи с увеличением объемов производства ОАО, управляющая компания холдинга «Бобруйска Громаж» приглашает на работу электросварщиков на автоматических и полуавтоматических машинах и маляров. Заработная плата от 1800 рублей. Возможны варианты полной и частичной занятости. Иногородним предоставляется общежитие. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 80225 7002.

0: Ну что ж, друзья, пришло время поговорить про пиццу. Это не просто фастфуд, друзья. Вот как бы не так. В Италии приготовление классической неаполитанской пиццы официально даже признано нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО. А знаете, когда отмечается Международный день пиццы? 17 января. Этот праздник в честь покровителя пекарей и пицца-айла. Вот так. Ну а вы слушайте самую сладкую радиоволну, напомню. Мне с вами по-прежнему Налимята, и прямо сейчас, в этом часу, разыграем пиццу Маргариту от суши-бара Сушилка, которая находится в центре нашего города Бобруйска. Не проходите мимо, по улице Социалистическая, 125. Обязательно зайдите и попробуйте блюдо итальянское, либо азиатское. И обязательно можно также заказать предварительно, либо заказать любимое блюдо в любую точку города. До Бобруйска. А вот прямо сейчас в прямом эфире, чтобы испытать свою удачу и выиграть пиццу Маргариту от суши-бара Сушилка, нужно, как всегда, внимательно слушать мой вопрос и обязательно на него ответить. Желательно, конечно же, правильно и быстрее всех. Отправив свой ответ на короткий номер радио 9544. А сегодня вопрос звучит так. Пицца, кстати, побывала в космосе. А вот в каком году она побывала в космосе, вам стоит угадать. Первый вариант – в 1991 году. Второй вариант – в 2001 году. И третий вариант – ну, совсем недавно, в 2021 году. Думайте только недолго и отправляйте правильный вариант ответа на короткий номер радио 9544. И выиграйте аппетитную пиццу Маргариту.
1: Не ешь, а слушай. Зефир FM.

0: 84-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: 16 марта по 8 июня на территории Республики Беларусь государственной инспекции проводится специальное комплексное мероприятие «Нерест», основными задачами которого являются предупреждение и профилактика правил любительского рыболовства, недопустимость совершения противоправных действий в рыболовных угодьях, проведение профилактической работы среди населения, в том числе путем проведения подворовых обходов, а также выведение из незаконного оборота сетей и других запрещенных орудий рыболовства. Так, с 1 апреля по 30 мая в рыболовных угодьях Могилевской области установлены ограничения в виде лова рыбы одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, оснащенным одной искусственной приманкой, имеющей не более двух одинарных или двойных или тройных крючков, в светлое время суток с берега, без захода в воду.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

Середина часа на Zephyr FM, и мы продолжаем нашу традиционную игру в прямом эфире. И с вами по-прежнему Нулимята. А разыгрываем мы пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка», которая находится в центре нашего города Бобруйска. И там большой выбор итальянской и азиатской кухни. А если нет возможности зайти, то можно даже заказать любимое блюдо в любую точку города Бобруйска. Обязательно воспользуйтесь этим. А прямо сейчас, чтобы испытать свою удачу и выиграть пиццу Маргариту, нужно, как всегда, внимательно слушать мой вопрос. И, конечно же, быстрее всех и правильно ответить на него. И ответ отправить в виде СМС на короткий номер радио 9544. Ну что ж, попробуйте угадать, в каком году побывала пицца в космосе. Да, она там была. Но нужно угадать правильный ответ. Итак, первый вариант, друзья, в 2001 году, либо в 1991 году, либо вот совсем недавно, в 2021 году. Думайте только быстрее, а еще быстрее отправляйте свой ответ на короткий номер радио 9544 и выиграйте пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка». Ведь в конце этого часа уже должен определиться победитель.

фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: Реклама.
1: Хотите крылья за спиной?
2: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
1: Откуда ты все это знаешь?
2: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
3: Могу пшик на компьютер, пшик на машину, пшик на костер и на лужу с бензином. Порошковый компактный, влюбишься в миг. Возьми огнетушитель с надежным пшик-пшик.
4: Огнетушителю уже 170 лет, а вы его до сих пор не приобрели? МЧС Беларуси точно знает, что именно он сможет потушить небольшое возгорание всего за пару пшик-пшик.
0: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
5: Сделано в Беларуси.

0: Реклама.
1: Обручальные кольца лучше покупать в «Диаманте». Почему? Потому что в «Диаманте» огромный выбор. Скидки до 72% и розыгрыш сказочных подарков среди покупателей. Ваша идеальная пара ждет вас в «Диаманте». Срок проведения акции по 30 июня 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 375-29-689-77-77-78.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 30

0: подвести итоги нашего сегодняшнего розыгрыша в прямом эфире. Вы слушаете самую сладкую радиоволну, и с вами по-прежнему Налимята, а разыгрываем мы аппетитную пиццу-маргариту от суши-бара «Сушилка», которая находится в центре нашего города Бобруйска, по улице Социалистическая, 125, и там большой выбор итальянской, азиатской кухни, и также можно сделать как предварительный заказ, либо заказать свое любимое блюдо в любую точку города Бобруйска. Обязательно этим воспользуйтесь. А чтобы выиграть сегодня пиццу Маргариту, нужно было, как всегда, внимательно слушать мой вопрос и правильно, конечно же, быстрее всех ответить на него, отправив свой ответ в виде смс на короткий номер радио. А сегодня вопрос звучал так. В каком году пицца побывала в космосе? Ну, конечно же, в 2001 году одна компания отправила пиццу на Международную космическую станцию. Вот. Вот это я понимаю, да? Космическая пицца, друзья. А вот кто же наш сегодняшний призер? Давайте же узнаем. А это абонент, чьи цифры заканчиваются на 76-22. Мы вас поздравляем с выигрышем. Вы выиграли сегодня, напомню, аппетитную пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка». Обязательно с вами свяжемся и расскажем, где и как ее можно забрать, друзья. Ну, остальные не расстраиваемся, остаемся на самой сладкой радиоволне, наслаждаемся хитами и слушаем актуальные новости города и страны.
1: Радио без тормозов.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: Стране.
1: Александр Турчин, который сейчас находится в Кыргызстане с рабочей поездкой, встретился с председателем Кабмина, руководителем администрации президента, а также принял участие в открытии двустороннего бизнес-форума. Руководитель делегации Синеокая возложил венок к вечному огню на площади Победы в Бишкеке.
0: Детали.
1: В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Днем по западу страны во многих районах ожидаются грозы, местами с сильными ливнями и шквалистым ветром. В Бобруйске погоду будет определять область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
0: В мире.
1: В Бельгии акция протеста против сокращения финансирования образовательной системы переросла в столкновение с полицией. На улицы столицы вышли около 2000 человек. Для разгона демонстрантов правоохранители применили водометы и слезоточивый газ. Часть бастующих подожгла автомобильные покрышки у центрального вокзала. В отдельных районах города также горели мусорные контейнеры.
0: Вот это да!
1: 3 гектара цветущих пионов можно увидеть в Беларуси. В выходные расцветут цветы разных сортов и оттенков. Сейчас на полях в Брестской области уже можно увидеть красные, а к 6-7 июня обещают распуститься розовые и белые. Для желающих хозяйство организовало экскурсию, где можно гулять и фотографироваться. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 23. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 24. Влажность 41%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: По-прежнему на Лимята, на Зефир ФМ. А вы, друзья, вот замечали, как меняется ваше самочувствие и настроение после того, как вы просто откроете окно в офисе или дома? Оказывается, это не просто ощущение. Новое исследование показало прямую связь между свежим воздухом и нашей продуктивностью. Люди, работающие в хорошо проветриваемых помещениях, мыслят, оказывается, эффективнее и справляются со своими задачами аж на 61%. Лучше. Это, мне кажется, огромный показатель. Так что, если вам нужно сгенерировать гениальную идею или срочно доделать важный отчет, попробуйте проветрить кабинет. Вполне возможно, именно глоток свежего воздуха поможет найти нужное решение. Не забывайте об этом простом правиле эффективности, а мы вернемся через несколько минут и обязательно послушав трек «Газ» от Зиверт.
1: Сегодня в Зефире.
2: Сегодня в Зефире.
1: Сегодня в Зефире.
2: Сегодня в Зефире.
1: Сегодня в Зефире.
3: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Ну что ж, вы на волне Зефир ФМ, с вами по-прежнему Нелли Мята. Вот в продолжении нашего разговора о влиянии цветов на нашу жизнь. Давайте посмотрим на это с практической стороны. Ведь цвет – это самый простой способ изменить атмосферу вокруг себя без ремонта и больших затрат. Например, если вы чувствуете упадок сил, окружите себя зеленым, ведь этот цвет природы, он дарит гармонию и помогает восстановить энергию. А вот если вам предстоит важное совещание или нужно сосредоточиться на сложной задаче, обратите внимание на фиолетовый. Считается, что он способствует концентрации и пробуждает интуицию. Так что сегодня попробуйте поиграть с цветами. Например, наденьте яркую вещь или поставьте на стол вазу с апельсинами. Иногда для хорошего настроения нужно совсем немного.

0: цвет дня, друзья. А знаете ли вы, что красный — это не только про любовь или агрессию, но и про скорость реакции. Этот цвет учащает сердцебиение и придает энергии. А вот розовый, по мнению психологов, способен успокаивать ту же самую агрессию. Поэтому, если впереди у вас сложный разговор, то розовая рубашка может стать вашим секретным оружием. Вот такая занимательная психология. Вот что бы вы ни выбрали, главное, чтобы ваш цвет дня совпадал с настроением. Но поддержать его, как всегда, сможет самая сладкая радиоволна. И в конце этого часа я, Наталья Мята, включу вам зажигательные хиты, а, например, от Джеймса Картера, Леони и Сэма Фишера. Далее Diamonds от Сэма Смита. И Пилатов и Карас. Давай устроим пати на летний дом. Эфирное время подошло к своему завершению, поэтому желаю вам хорошего дня, отличных выходных. Услышимся уже в понедельник с 11 утра.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина.
0: В стране.
1: В Совете Республики наметили точки роста в АПК с Африкой. Первая встреча с делегацией из Зимбабве. За 2025 год товарооборот увеличился более чем в 3 раза. Беларусь поставляет в африканскую страну сельхозтехнику. Также обсудили и перспективы сотрудничества с Танзанией. Делегация этой страны посетила международную выставку «Белагра».
0: Город.
1: На базе парка активного отдыха «Орленок» проходит молодежная военно-спортивная игра «Зорница для реальных бобров». В соревнованиях принимают участие 14 команд из Бобруйска и Могилева. Председатель горисполкома Максим Гурин отметил, это возможность для каждого молодого человека проявить себя, показать свое мастерство, завоевать авторитет и продемонстрировать сплоченность. Подробности в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
0: В мире.
1: В Германии работники торговли объявили забастовку. Представители профсоюза утверждают, эта сфера одна из самых благополучных в стране. Однако митингующие с этим не согласны. От нанимателей требуют повышения выплат сразу на 7%. Это минимальный уровень коррекции зарплат, который едва-едва позволяет сотрудникам свести концы с концами.
0: Технологии.
1: Белорусские ученые изобрели технологию идеальной очистки мела. Этот продукт необходим сразу нескольким отраслям промышленности. Природное сырье содержит много примесей и загрязнений. После очищения оно становится белоснежным, а значит и более качественным. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 23. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 24. Влажность 41%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.
2: В наших глазах зажегся город.

0: дома.
1: Хотите крылья за спиной?
2: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
1: Откуда ты все это знаешь?
2: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
3: Сделай газон идеальным, легко и быстро с Удачником! С 1 по 30 июня газонокосилка «Айнхель», аккумулятор

84-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат. Телефон рекламной службы 8044 550

0: Русски 16 часов.
1: В эфире Зефир. Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина.
1: В стране.
2: Делегация МВД Беларуси во главе с Иваном Кубраковым приняла участие в совещании министров органов внутренних дел и общественной безопасности государств-членов ШОС. В повестке анализ взаимодействия в сфере правопорядка, выработка совместных мер по пресечению незаконного оборота наркотиков. Отдельное внимание уделили вопросам противодействия киберпреступлениям.
1: Город.
2: На Белагро-2026 подведены итоги народного конкурса «Чемпион вкуса». Новинки кондитерской фабрики «Красный пищевик» заслуженно вошли в число победителей. Дипломов первой степени удостоены васильковые конфеты «Белорусочка», мармелад со вкусом малины в кислой обсыпке, дрожжи джойцы с молочным шоколадом в йогуртовой глазури.
1: В мире.
2: В Китае открыли ресторан с самыми быстрыми официантами. Главная особенность заведения – сотрудники, которые передвигаются по залу на роликах, развивая огромную скорость. По словам владельцев, идея появилась после того, как они захотели сократить время ожидания заказов и одновременно сделать посещение настоящим шоу.
1: Детали.
2: Первый ноль на ЦТМ. Результат аннулировали из-за телеграм-чата. Незачет по математике получил абитуриент-отличник из Брестской области со средним баллом аттестата 9,1. В РИКС сообщили, итоги отменены, потому что во время испытания выпускник опубликовал вариант заданий в соцсети. Мотив поступка пока неизвестен.
1: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
2: В связи с увеличением объемов производства ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйск Агромаш» приглашает на работу электросварщиков на автоматических и полуавтоматических машинах и маляров. Заработная плата от 1800 рублей. Возможны варианты полной и частичной занятости. Иногородним предоставляется общежитие. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 80-02-25-70-09-86. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 23. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
2: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 24. Влажность 41%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: сделано в Беларуси.
1: Реклама.
2: Хотите крылья за спиной?
3: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
2: Откуда ты все это знаешь?
3: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Сделано в Беларуси.

Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня, Светлогорск. Вход свободный!

0: Реклама.
1: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок-лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030. Дневной зефир.

0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Ближайшие 3 минуты с вами я, Анастасия Блохина. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 82 копейки, евро 3,27, за 100 российских дают 3,83 белорусских. Беларусь и Россия прорабатывают механизмы льготного кредитования для товаров союзного государства. Реализовать идею планируют через развертывание инвестиционной платформы, где банки могли бы предоставлять дешевые займы. Для этого уже разработали положение о субсидировании процентных ставок. Дарида построит в Ждановичах новый цех. На участке около 70 соток построят здание в таком же стиле, как и уже действующие корпуса. Там хотят разместить новое производство – линию асептического розлива в ПЭТ-тару. По новой технологии планируют выпускать фруктовые соки, овощные нектары, чай и кофе, напитки с повышенным содержанием белка. В Москве картину Малевича продали за 4 миллиона долларов. Эксперты считают, цена занижена. До 1976 года полотно хранилось в Русском музее, а после возвращения семье художника было продано в частную коллекцию. Сейчас собрание решили разделить, и поскольку все это происходило в частном порядке, цена картины оказалась в 2-3 раза ниже рыночной. По мнению искусствоведов, справедливая оценка этой работы находится в диапазоне от 7 до 8 миллионов долларов. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 82 копейки, евро 3,27, за 100 российских дают 3,83 белорусских. 10 китайских юаней стоит 4 рубля 15 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 94 доллара 43 цента за баррель.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Рассматриваете себе автомобиль? Приезжайте в новый автоцентр «Лада Доброкар» в Бобруйске по адресу улица Комарова, 3. Выберите свой автомобиль уже сегодня. Подробности на ladadobrokar.by или по телефону 29 555 55 80. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области пасмурная погода, преимущественно с осадками. Ветер южный умеренный. Минимальная температура ночью плюс 15. В дневные часы термометр покажет до 18 градусов тепла. Влажность 89%. Атмосферное давление 759 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM. Каждый час.

0: Сделано в Беларуси.
1: Реклама.
2: Хотите крылья за спиной?
3: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
2: Откуда ты все это знаешь?
3: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
4: Уборка не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Роботы-мойщики окон от 22 рублей в месяц. Вертикальные пылесосы от 24 рублей 70 копеек в месяц. Роботы-пылесосы от 41 рубля 70 копеек.

0: Копеек в месяц. Скорее выбирай на shopbiltelecom.by.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
0: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
2: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
3: Сделай газон идеальным, легко и быстро с Удачником. С 1 по 30 июня. Газонокосилка Einhell. Аккумулятор.

0: 84-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат. Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
1: Сделано в Беларуси.

0: Вечерний зефир.
1: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается...

0: Сделано в Беларуси.
1: Реклама.
2: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
3: Мам, пап, привет! Мы решили получить жить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
4: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина. Александр Турчин встретился с председателем Кабмином Кыргызстана, руководителем администрации президента, а также принял участие в открытии двухстороннего бизнес-форума. В Совете Республики наметили точки роста ВПК с Африкой. Первая встреча с делегацией из Зимбабве. К слову, Беларусь поставляет в африканскую страну сельхозтехнику. В Бобруйске курсанты военно-патриотического клуба «Честь» блестяще выдержали выпускные испытания. Ребята, освоившие полный курс обучения, подтвердили высокий уровень мастерства. На базе парка активного отдыха «Орленок» прошла областная молодежная военно-спортивная игра «Зорница для реальных бобров». 14 команд из Бобруйска и Могилева собрались, чтобы посоревноваться и проявить такие качества, как сила, мужество и отвага. На «Белагро-2026» подведены итоги народного конкурса «Чемпион вкуса». Новинки кондитерской фабрики «Красный пищевик» заслуженно вошли в число победителей. Диплома в первой степени удостоены васильковые конфеты «Белорусочка», мармелад со вкусом малины в кислой обсыпке, драже «Джойцы» с молочным шоколадом в йогуртовой глазури. В городе на Березине ведется активная работа по благоустройству микрозоны «Шаманка». Строительные бригады укладывают тротуарную плитку и формируют пешеходные дорожки. Вдоль аллеи будут установлены новые лавочки. 12-й региональный турслет в Бобруйске объединил людей с инвалидностью. Мероприятие приурочили к году белорусской женщины. Праздник начался с зажигательного флешмоба, затем команды состязались в конкурсе туристической песни, преодолевали сложную полосу препятствий и проявляли смекалку в квесте.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Рассматриваете себе автомобиль? Приезжайте в новый автоцентр «Лада Доброкар» в Бобруйске по адресу улица Комарова, 3. Выберите свой автомобиль уже сегодня. Подробности на ladadobrokar.by или по телефону 29 555 55 80. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 24. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области пасмурная погода, преимущественно с осадками. Ветер южный умеренный. Минимальная температура ночью плюс 15. В дневные часы термометр покажет до 19 градусов тепла. Влажность 89%. Атмосферное давление 759 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба «Зефир FM» заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей в понедельник в 8 часов утра.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
2: Обручальные кольца лучше покупать в Диаманте. Почему? Потому что в Диаманте огромный выбор. Скидки до 72% и розыгрыш сказочных подарков среди покупателей. Ваша идеальная пара ждет вас в Диаманте. Срок проведения акции по 30 июня 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
3: Телефон рекламной службы 8044-550-3030. Вечерний зефир.

0: Дружба сейчас – это главным образом совпадание графиков, ну и, пожалуй, статусов.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

Реклама. Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня газонокосилка «Айнхель», аккумулятор

0: 84-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

Всем-всем доброго, уютного июньского вечера. Пятница, 19.02 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений. Шалом на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин. Напомню, друзья, ваши летние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте «Зефирофан 95.4». Ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. Передаю привет любимому мужу Матросову Станиславу. Очень расстроилась. Телефон был всегда со мной из-за плохой связи. Получилось так. Я дома у родителей, у меня все нормально. Обнимаю, целую, люблю. Я рядом. Твоя жена Аня. Максиму Су, любящий привет от всей семьи, написала Виктория Барматушкина. Тут тебе желают сил, Иванович, Николаевна, доченька, крестница, теща Ульяна и твоя жена. Она самая главная твоя болельщица. Все хорошо, скучаем до бесконечности. Береги себя, родной, мы рядом, одной большой любящей стеной. Жмем кнопку супер обнимашки. Всем счастливых выходных желает Светлана Дегтярева. Самый теплый домашний приветик летит родной шмат Евгешке. Братулик, желаю прекрасного настроения. Отдохни выходные от приветиков, но недолго. А я буду очень скучать. И да, Алексей завтра поможет. Береги себя. Привет от местного населения. Жду тебя и люблю. Передаю свой жаркий приветик самому любимому мужу Сагакову Максиму, пишет Дарья. У нас все хорошо, собираемся в деревню, обещают ухудшение погоды на завтра, но нас это не пугает. Хороших выходных, родной, самое главное, спокойных, очень скучаем и безумно любим. Береги себя, помни, ты нам очень нужен, твоя семья, жена Дарья и сынок Дамир. Передаю приветик моему дорогому братику Ануфриенко Сергею, написала Ирина Прокопенко. Все у нас хорошо, вот забрали с Артемом Миюшку и гуляем на улице. Хорошего вечера и спокойных выходных. Очень любим, безумно скучаем. Целую крепко, мой родной. Твоя сестренка Ира. Летит приветик из дома любимому мужу отцу Серому Александру, пишет Светлана Киржанова. Любимый, просто знай, ты мое счастье, сила и мое сердце. Люблю и скучаю каждую минуту. Спасибо тебе, что ты у меня есть. Береги себя, хороших выходных. Целую, Буся моя, сладких снов, родной. Люблю и скучаю. Воскресенье жду. Привет, дорогой мой сын Сережа, написала Лариса Блицко. Остановись на секундочку и оглянись, посмотри. Над тобой высокое небо, на нем точно и солнце, и звезды. А это значит, все есть и будет хорошо. Лови каждый прекрасный момент, даже самый маленький, на какие-то нелады старайся не обращать внимания. Хороших уютных выходных, а я жду тебя, люблю и скучаю. От всех наших лови 100 тысяч приветиков и обнимашек. Любящий приветик летит милому мужу, дорогому бабулечке Димке Лебедеву, написала Алиса. Родной, все у нас хорошо, солнечная погода не пускает нас домой. Гуляем во дворе, кушаем клубничку, любим до луны обратно, обнимаем всей душой, целуем всем сердцем. Скучающие лебедята и любимая женушка Лебедиха. Передаю приветик единственному неповторимому, незаменимому, любименькому мужу Виктора Иванютинга, написала Елена. Муж любимый, сегодня улетел мой приветик. Завтра после обеда буду у бабули, жду тебя с нетерпением. Безумно сильно люблю и невыносимо скучаю. Ты мое все. Сладеньких снов.

0: Шалом.
1: Программа «Шалом» в вечернем эфире Зефир ФМ. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Летние солнечные приветики Чемарёву Диме. Чувствуешь? Я всегда рядом. Очень люблю и скучаю. От детей большой привет, обнимашки. Ждем выходные и тебя. Хорошего вечера, сладеньких снов. Отправляю поцелуйку. С любовью, жена. Передаю приветик Макаренко Даниилу, пишет Оксана. Очень рада была увидеть и услышать. Приветики, фото жди, как сказал, куплю за это пирожок себе. Люблю тебя, мой кот, уже скучаю и целую, не грусти. Скоро увидимся, твоя жена. Спешу передать свой скучающий приветик любимому братишке Людвикевичу Александру. А у меня все хорошо, мамуля все передала. Очень рада, что все у тебя в норме, хоть и нервишки наши были нарушены. Хорошего настроения на весь вечер, энергии и сил выше нос. И помни, все лучшее впереди. Очень люблю, жду и скучаю. Твоя сестричка. Передайте солнечный привет моему любимому брату Роману. Скучаю по тебе, купила билет и скоро жди в гости. Сестра Настя. Летит любящий, безумно скучающий приветик любимому Димулечке Арсеньеву. Шире руки расставляй, обнимашки принимай. Хочу с тобой целоваться и каждым мигом наслаждаться. Дарить огромную любовь тебе, любимый, вновь и вновь. Пусть твою щечку словно лучик найдет мой нежный поцелуйчик. Люблю тебя очень, твоя любимка. Дорогой мой сынок Яневич Роман, вот еще одна неделя пролетела, это значит время работает на нас, так что не грусти, не думай о плохом, пишет Наталья. Папа и мама тебя очень любят и ждут. Сынок, все будет хорошо. Мама. Большой приветик передаем нашему любимому Максиму Демчаку, написала Виктория Воронина. Сегодня получила приветик, у нас все отлично, не скучаем и любим тебя. Хорошего вечера, роднулька. Передаю нежный приветик любимому Хайдару от Алины. Очень сильно скучаю, мой король, и очень сильно тебя люблю. Скоро все будет хорошо. В эти дни желаю тебе хорошего настроения. Обнимаю крепко, целую нежно. Мой дорогой, мой хороший. Всем доброго, позитивного вечера желает Татьяна Дриневская. Самый любящий, согревающий приветик снова летит нашему любимому родному сыночку Александру. У нас все хорошо, ждем Маринку, Катьку и Ксюшку. Ура, завтра выходные. Пусть они пройдут у тебя спокойно и гармонично. Береги себя, сыночек, очень сильно тебя не хватает. Любим безмерно и сильно скучаем. Ты наше самое большое счастье и опора. Целуем крепко и обнимаем. Твои родители. Самый любящий приветик братику и сыночку Шоколадимику, пишет Ольга Рожко. Братик, все у нас хорошо, Пашка сегодня со своей службой в боулинге, мы с Тасюшей дома. Завтра завезет нас в деревню, а сам вечером к своим на 2 недели отпуска. Вот и все наши новости, братик. Хороших выходных, береги себя. Твоя семья тебя очень любит, крепко обнимает и очень-очень скучает. Приветик, братишка, Савчук Максим. Знаю, ты сегодня разговаривал с мамой, но еще не спрашивала, о чем я на работе. Надеюсь, все у тебя хорошо. Очень хочется услышать тебя, но я каждый раз на смене. Все у меня хорошо. Еще завтра отработаю выходной. Максим, я очень скучаю, мысленно обнимаю и целую. Хорошего вечера и спокойных выходных. Я очень тебя люблю. Твоя Никусик. Доброго пятничного вечера всем желает Катерина Дриневская. Передаем привет любимому брату и дяде Александру. Все у нас хорошо, едем с Ксюшей в поезде. Кирюха остался с папой. Желаем не унывать. Отличного настроения, крепости духа. Очень любим тебя, обнимаем, целуем. Береги себя. Оставайтесь с нами, друзья. Июньский шалом на самом сладком.

0: Шалом.
1: Программа «Шалом» поздравляет всех с окончанием первой летней рабочей недели. Ну и, конечно, возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Летит скучающий приветик лучшему мужу бабулечке Александру Ладинскому, пишет Елизавета. Солнышко, рада была тебя увидеть и услышать. Как же я безумно соскучилась, жду поскорее встречи, ты мое все. Люблю очень, обнимаю, целую от братиков, мамочки, сыночков. Огромный приветик и тысячу обнимашек. Хороших выходных, отличного настроения и позитива. Сладеньких снов, моя радость, твоя любящая семья. Димке Гордеюку, любимке, мужу, приветик, поцелуй, обнимашки, пишет Тина Кобзель. Приехали полищуки, какую работу сделать? Мелкому телефон купили, доволен очень. Сейчас повезу их на тройку, тебе огромный привет. Береги себя, у нас все хорошо. Целую, твоя. Передаю скучающий согревающий приветик Денису Климову. Кирилла вчера выписали из больницы, сегодня поехал на работу. Катюша у бабушки помогает ей. Приветик получили, спасибо. Хорошего вечера и хороших выходных. Береги себя, ты нам нужен. Храни тебя Господь, ангела-хранителя. Крепко-крепко обнимаем. Твоя семья. Передаю приветик своему любимому мужу Дукорскому Александру, пишет Оксана. Родной, я дома, пусто без тебя, мы с Йосей скучаем. Жду воскресенья, целую, обнимаю, твоя жена. Передаю приветик моему любимому мужу Саше, пишет Марина Дриневская. У меня все хорошо, я уже в деревне, желаю хорошего вечера, позитивных мыслей. Очень сильно тебя люблю, крепко обнимаю и целую, твоя жена. Любящий приветик передаем любимому мужу и папочке, а ну-ка Александру, написала Елена. У нас все хорошо, завтра ждем, как обычно, обнимаем крепко, любим очень, скучаем сильно. Твоя семья. Еще раз напомню, друзья, ваши летние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте ZephyrFM95.4. Ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм. Оставайтесь с нами. Шалом в эфире.
2: Сделано в Беларуси.

0: Шалом.
1: И вновь замечательного летнего уютного вечерочка всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья, и сразу отправляемся в Инстаграм пятницы. Посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. А вот привет Ловцову Виталику. Едем всей семьей в Слободку. Взяла спиннинг на прошлой неделе, поймала 3 окуней по 500 граммов. Ты не поверишь, на самый большой кассмастер. Я люблю тебя и очень скучаю. Твоя Янка. А вот привет всему морскому флоту. Номер 6, Гаюти, номер 9. Никита добрался. Вчера уже был в 11 утра. Здесь передаем всем привет. Саня Дугорский. Купил яйца АБЦ по специальной цене. Но от меня держаться. Всех обнял, приподнял. Ваш Б. Передаю приветик моему дорогому братишке Кириленко Никите. Сегодня хоть и слышались, но время безумно быстро пролетело. Хотелось бы поговорить бесконечно много. Поправляйся поскорее, не болей, жду от тебя приветик. И мы завтра отправим тебе с фоточками. Береги себя от нас, обнимашки от всей семейки. Передайте, пожалуйста, горячий привет Барматову Алексею, братишка мой. Желаю хорошего настроения и крепкого здоровья. Береги себя для нас. Мы любим тебя и скучаем. Твои роднули. Передаю привет мужу Александру Мельто. Саш, были очень рады видеть тебя сегодня. Не расстраивайся, не нервничай. Все будет хорошо. У меня все под контролем. Скоро увидимся. Желаем хорошего вечера и крепко обнимаем Маша и Санечка. Наш дорогой папа Сережа, Ксения и Александр говорят тебе огромное спасибо за все и обнимают так крепко, будто мы рядом. Мы думаем о тебе, скучаем и верим, все у тебя будет отлично. Держись, родной. А вот привет папе Лапунову Александру. У нас все хорошо, не грусти, все будет отлично. Привет из Минска папину Александру от жены, родных и друзей. 3 хвостов. Любим, скучаем, ждем звоночка. Береги себя в это холодное лето. Будь здоров, скоро будем вместе. Обнимаем очень крепко. Оставайтесь с нами, друзья. Летний шалом на самом сладком.
2: Сделано в Беларуси.

19:43 в Бобруйске на волне самого сладкого радио страны продолжается программа приветов и поздравлений. Шалом! Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Приветик единственному любимому Кариму. Ты там, я здесь, между нами города. Мой крик души, стремящийся наружу. Скучаю по тебе, любовь моя. Других мужчин не вижу. Ты мне нужен. Ты там, я здесь. Безумно тяжело, и сердце разрывается на части. Но ведь не зря ж было суждено нам душами с тобой повстречаться. Ты там, я здесь. Две жизни, две судьбы. Пусть до тебя рукой не дотянуться. Я счастлива, что есть у меня ты. И я могу душой тебя коснуться. Твоя богиня. Передаю приветик безумно любимому мужу Сережке. Иногда просто закрываю глаза и представляю, что ты рядом. Сразу становится теплее, будто воздух наполняется твоим дыханием. Скучаю по этим ощущениям, по нашему смеху, по твоим словам. Хочу, чтобы поскорее наступил момент встречи, и чтобы больше не было причин для скуки. Хороших и скорых выходных, мой родной человечек. Твое солнышко. Ну что же, друзья, у вас есть еще время этим замечательным вечером пятницы зарядить своих родных и близких позитивом и отличным летним настроением на все предстоящие выходные. Ну а пока послушаем Митю Фомина и Тайпана с треком «Бумажный самолет». Далее моя Мишель, ее трек «Ветер меняет направление». Ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами и скоро услышимся.

Шалом. Ну что же, друзья, на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера пятницы и отличных, позитивных первых летних выходных. Берегите себя и своих близких, все обязательно будет хорошо. Всем яркого лета и только хороших новостей. Летние выходные пролетят быстро. Меня зовут Михаил Гутин, услышимся в понедельник. Пока. Включайся.

посреди красно-белого сини, как холостой патрон в пустом магазине. Ты так красиво, прямо из синема. Но думать о тебе — это насилие.

Zephyr FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.
1: Разбежаться со

0: Вы слушаете Зефир FM.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Будет темнота, если тушишь свет внутри. Будет холод, если закроешь мое солнце. Для чего меня менять не стану я другим? Отпустив любовь, мы

поиске 23 часа. Weekend Mix. Современные хиты в стиле Deep House и не только. Настройся на мега-выходные вместе с Zephyr FM.

Weekend Mix. Современные хиты в стиле Deep House и не только. Настройся на мега-выходные вместе с Zephyr FM.

0: сделано в Беларуси.
1: Смог сберечь твои любви цветные сны.

счастья с тобою кунаться, мне бы в страсти огня сгорая, день за дня убеждаться, что ты в

Сига падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех.

твоя любовь не усталость, не, она не тянется шлейфом. Любовные фильмы с пастельными красками в дорогих склейках. Ты говоришь мне о любви непристойной, как мое желание остаться рядом с тобой. Это значит

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.